0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 7 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России резко усилили блокировки VPN-сервисов. О новой волне ограничений пишут не менее 10 VPN-сервисов. У кого-то заблокировали все зарубежные локации, у других частично. У многих пользователей из России VPN сейчас работают со сбоями, либо подключение отсутствует вовсе. Предыдущие ощутимые волны были между мартом и апрелем, а также июнем и июлем, сообщает НСН. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России более 1 миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, следует из указа президента. Юрлицам и ИП вывоз наличной валюты в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. У нарушителей запрета деньги будут изъяты. У физлиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юрлиц и ИП в полном объеме. Укомплектованность спецсостава пермских школ составляет 99%. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. Во время прямого эфира, по его словам, годом ранее этот показатель составлял 98%. Несмотря на это, мэр отметил, что проблема с кадрами в системе образования сохраняется. Роботы-доставщики могут появиться на улицах Перми. Правительство России утвердило использование роверов в доставке в 34 регионах страны, в том числе в Пермском крае. В ближайшие 3 года, возможно, мы увидим роботов-курьеров в нашем городе. В Перми 30 сентября состоится общегородской субботник. В традиционной осенней уборке примут участие сотрудники администрации, депутаты разных уровней, предприятия, общественные организации. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84 рубля 42 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В Перми сейчас плюс 6 градусов, в течение дня солнечно, без осадков, ветер южный, юго-западный, слабый, температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 14.
5: СМИ «Радио Альфа» зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 7 минут в Перми, через 9 минут восход, соответственно, встаем с первыми лучами солнца, буквально можно так сказать, и наслаждаемся последним солнечным деньком на этой неделе. Все, бабье лето, конец. Плюс 19 градусов будет, но ощущаемое плюс 14, значит, что на солнце хорошо, в тени уже прохладно. С вами Антон Нагибин, легкого пробуждения.

0: 7.12. Вы слушаете Радио Альфа. В Перми загруженность дорог минимальная. Единственное, что сейчас по революции ехал, там все уже и уже с каждым днем. Вот где как раз делают мостовой переход через Ягошиху, так вот на подъеме к бульвару Гагарина правая полоса сейчас закрыта, там снят асфальт. Соответственно, осталось всего две. Имейте в виду, там вполне возможно будут небольшие проблемы движения с утра пораньше, а уж вечером точно. Впереди гороскоп и новости со всего света. Речь пойдет про путешествия после 50. Ни на что не намекая, но один журнал сделал подборку осознанных туров. Через 10 минут об этом.
1: Радио Альфа 104.1 FM.

0: Не отказывай себе ни в чем, что пораньше, в том числе, вот в такой музыке Кенниджи, только что и Трейн. Перепевка Джорджа Майкла, его знаменитая Careless Whisper, а если по-русски мы скажем, то Careless Whisper, вот так вот, без всяких там каких-то изощрений. 7 часов 17 минут, вы на волне 104.1 FM, луна сегодня с утра вновь как фонарь, но уже не такая большая, потому что давно уже закончилось полнолуние, и все идет на убыль. 19-й лунный день находится в Тельце, астрологи считают, что этот день не нужно начинать новые дела, желательно выполнять текущие задачи и не планировать грандиозные события на этот период. Хорошо, возможно, так поступим, а возможно и нет, решать только вам. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги. Нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Радио Альфа.

0: Последний сентябрьский денек будет солнечным. 30-е число на календаре. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой на радио Альфа. 7:23, время пермское.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 семейные курорты, а в 50 на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
1: Радио Альфа.

0: Перми, 7 часов и 32 минуты. Сейчас для вас новости. Коротко о главном расскажет Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Air City House».
1: Здравствуйте. Глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли стран Большой Двадцатки в США. Встреча пройдет в США 30 сентября и 1 октября. Участники обсудят вопросы мировой торговли, в том числе использование продовольствия как инструмента давления, принудительный труд в цепочках поставок, а также проблему избыточного производства. Генпрокуратура проведет комплексную проверку прокуратуры Прикамья, пишет «Звезда». Проверка запланирована с 5 по 16 октября. Для этого в регион приедут более 30 сотрудников Генпрокуратуры. Комиссия изучит работу краевой прокуратуры по всем направлениям. Первый снег пройдет в Прикамье уже в эти выходные. По данным синоптиков, это может случиться в субботу. На юге и востоке края ожидается мокрый снег. Погоду сформирует циклон над Южным Уралом. Температура воздуха в это время будет не выше плюс 5. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.

0: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Альфа».

7 часов и 43 минуты. Вы на волне 104.1 FM. День богат на различные события. Например, сегодня день воссоединения ДНР и ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. День сил специального назначения Росгвардии. День интернета в России. Международный день перевода. Всемирный день ортодонта. И еще Всемирный день школьного молока. Это не наш праздник, но почему бы и не вспомнить про такой замечательный напиток. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Да, это знают во всем мире. Впереди дорожная информация и исторические факты. Катя Григорьева расскажет про фигуру высшего пилотажа — мертвую петлю.

0: Плюс 7 градусов на данный момент в Перми. Общая загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных. На мостовой улице копится транспорт от Ленинградской до площади Восстания. В том числе помните о том, что на улице Революции продолжаются строительные работы по возведению мостового перехода через Ягошиху, и там очередное заужение. При подъезде к бульвару Гагарина правая полоса сейчас закрыта. Там осталось всего 2. Внимательны за рулем.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа всегда хорошая музыка. 7 часов 51 минута. И сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Слово Кате Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал. Самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Радио Альфа.

Что называется, на контрасте песня про солнечную Калифорнию, а у нас в Прикамье на этой неделе может выпасть снег. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио «Альфа». Ну и очередная 60-минутка завершается инструментальная музыка, и я провел небольшое расследование.

Сейчас мы слушаем с вами Яна Хамера, «Крокет. Тема». Песня, которая изначально была написана для американского сериала «Полиция Майами. Отдел нравов». 1984 год. Конечно же, никто, ну, может быть, малая часть жителей Советского Союза смотрела этот сериал. А песня популярна. Почему? Ну, потому что это заставка к телепрограмме «Клуб путешественников». И для советского зрителя, не видевшего сам сериал, мелодия стала самостоятельным произведением о красивой жизни и приключениях.

0: Перми 8 часов и 2 минуты вы слушаете Радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», «Ситипроект», квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. В Пермском крае снова введен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Граждан просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб 112, сообщают в Минтербезе Прикамья. В центре Перми начались работы по реконструкции Комсомольского проспекта около отеля Прикамья. На первом этапе идут работы по строительству подпорной стенки. Как сообщалось ранее, проектом предусмотрены работы по замене конструкции, покрытие проездов и тротуаров, посадка деревьев и кустарников, устройство клумб, наружного освещения и архитектурной подсветки, установка малых архитектурных форм и подпорных стенок в местах перепада рельефа, устройство водоотвода. Стоимость проекта 95 миллионов рублей. В Перми 30 сентября завершается сезон работы городских фонтанов. Последнее светомузыкальное представление можно увидеть сегодня у Театра Театра с 21.45 до 22.00. В 68-м квартале Эспланады у ЗАГС Собрания с 22.45 до 23.00. С 1 по 5 октября начнется консервация фонтанов на зимний период. Каждый шестой россиянин тратит на домашних животных больше средств, чем на собственные нужды. К такому выводу пришли специалисты финансового маркетплейса Выбер.ру по результатам проведенного опроса. При этом 30% участников опроса отмечают, что уровень расходов на питомцев соответствует их личным тратам. У большинства респондентов расходы на собственные нужды все же остаются выше, чем у животных. Главная статья расходов – это корм для питомцев. В среднем на него уходит 6 000 рублей в месяц. На ветеринарные услуги и лекарства владельцы домашних животных тратят около 5 000 рублей в месяц. Доллар сегодня 84.42, евро 96.06. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» и Подовлетшин Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 7 градусов, в течение дня солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый, температура воздуха до плюс 19 градусов, ощущаемая плюс 14.
3: Реклама.
4: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на Радио Альфа. 8 часов 9 минут в Перми. Спасибо тебе, сентябрь, ты был хорош. Это подтверждают и метеорологи. Целых 2 недели у нас не было дождя. Целых 2 недели было тепло, солнечно. И сегодня последний день бабьего лета. Завтра, равнюхонько, как начинается октябрь, погода испортится. И даже вполне возможно... будет мокрый снег. Впереди дорожная информация и новости со всего света. Из чего же сделаны наши сериалы и фильмы? Речь идет о секрете самых популярных кинопроизведений. Об этом расскажем через 7 минут.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
3: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
4: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
7: Шинряд.ру.
6: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
7: Шинряд.ру.
6: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
8: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
6: Телефон 293-33-99.
7: Шинряд.ру. Шины рядом.
9: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
10: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
11: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
0: Загруженность дорог в Перми на данный момент оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт, на Локомотивной улице Купцентр транспорта от Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Мостовой, Ленинградской до Фокинской, на Крупской, бульваре Гагарина, от улицы Лебедева до Макаренко и на Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим. 8 часов 17 минут и сейчас обзор мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
0: Радио Альфа. Ровно через 2 минуты 43 секунды послушаем с вами хит на все времена. Это Eagles, Отель Калифорния. И будет новинка от Мадонны «Bizarre». Оставайтесь на 104.1 FM. А потом новости от Полины Поповой.
4: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
5: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и Веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог Ветаптека. ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
4: Обращайтесь в Центр Кинезис. Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы. Восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85-Б. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
11: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Вы слушаете Радио Альфа. 8:31. Настало время новостей. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Аэропорт Перми закрыли на приемы и отправление самолетов, сообщает Росавиация. В Перми объявлена беспилотная опасность. Средняя стоимость сельди под шубой на четверых выросла за год на 4% до 220 рублей, сообщает российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца. Стоимость оформления шенгенской визы в Испанию для россиян выросла до 8800 рублей. Сбор увеличился примерно на 1500. Отдельно заявителям нужно оплатить сервисный сбор визового центра 1400. Из-за большого числа заявлений рассмотрение документов может занимать 45 дней и больше. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО ПСК. Компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 7 градусов. В течение дня солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов. Ощущаемая плюс 14.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 29 вы слушаете Радио Альфа. В эфире нашем присутствуют как минимум 4 песни под названием Wonderful Life. И все они, кстати, про разные, несмотря про одно и то же название. Так что вот Hertz отыграли, потом SF Bass, потом исполнитель Black Lara Fabian. Ну вот так вот популярное словосочетание для названия трека. Впереди дорожная информация и исторические факты. Расскажем про солистку ведущих мировых оперных театров и концертных площадок. Обладательницу просто невероятного голоса, оперную певицу Аиду Гарифуллину.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
6: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
7: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Промышленная 149/3. Шинторг. Разумные цены. Высокое качество.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так, берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
0: 8:44. Дорожная информация. Сейчас общая загруженность. Трасса в Перми оценивается 5 баллов из 10. Движение плотное на Соликамской и Славяново, от Печорской до Смирнова. Время проезда 15 минут. На Мостовой, соответственно, от Ленинградской до площади Восстания тоже все не быстро. 9 минут будете ехать. На Космоавто Леону потеряете столько же, от Авторынка до Свиязева. На Уральской Северной Дамбе не быстро машины едут от Розали Землячки до улицы Ленина.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:47 на радио Альфа. Альманах истории от Кати Григорьевой.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987 в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла-Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 26-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

Перми начали поэтапное подключение к теплу соцобъектов и жилого фонда. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Но в ближайшее время будет невероятный вопрос с 9 до 10, как всегда. Для вас за правильный вариант ответа у меня есть депозитные карты на 2000 рублей в руки вверх бар. Не пропустите игру, через 15 минут начнем. Пока насладимся музыкой, которая понятна без слов.

0: 8 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сам».
1: Здравствуйте. Режим «Ковер» введен в Перми в радиусе 100 километров и на территории города Березники в радиусе 50 километров. Аэропорт Перми не принимает и не выпускает самолеты. В Прикамье объявлен режим беспилотной опасности. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство, Минздрав, Минфин и другие ведомства, сообщает газета «Ру». Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом заболеваний среди молодых людей. По данным Росстата, за последние 4 года показатель увеличился примерно на 25%. Сейчас отдельные ограничения на продажу вейпов могут вводить сами регионы, как в частности Пермский край. Однако общенационально запрета нет. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации и профильном комитете Госдумы.

0: Генеральный совет «Единой России» одобрил кандидатуру Валерия Сухих на пост спикера законодательного собрания Пермского края. Ранее она была выдвинута президиумом рекотделения партии. Кроме того, на должность руководителя фракции партии в региональном заксобрании согласован Юрий Борисовец. Более 200 миллионов рублей привлекут на благоустройство парка в Закамске. В Перми ранее парк «Счастье есть» в Кировском районе занял первое место в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В парке обновят пешеходные маршруты и зоны отдыха, установят новые беседки и навесы. В русском языке сегодня рождается новый составной подчинительный союз. То что? Пока он считается ошибкой, но со временем может стать нормой. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов, пишет РИА Новости. Пример использования этого союза. Он сказал то, что завтра придет. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,42, евро 96,06. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 9 градусов, в течение дня солнечно без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов, ощущаемая плюс 14.
1: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог». Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: 9:06, вы слушаете Радио Альфа. Начинается игра «Невероятный вопрос». Напомню вам, что за правильный вариант ответа у меня для вас есть депозитная карта на 2000 рублей в «Руки вверх бар». И вот прямо сейчас я его озвучу, но прежде, на правах рекламы. «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», «Сибирская», 16, для лиц старше 18 лет. Невероятный вопрос у нас 12+. Пожалуйста, можете принимать участие. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Так, давайте еще раз. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Есть одно условие сегодня небольшое, малюсенькое прям. Принимаю по одному варианту от вас. 257-0107 наш номер телефона.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсе доме на Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсе дом на Куфонина.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
1: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
4: Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций и «Вектор дружбы». 6+.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных, работающих от сети 220 вольт, до немецких брендов «Гидроник» и «Вебасто», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
13: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
15: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: Загруженность дорог в Перми на данный момент оценивается в 5 баллов из 10 по версии индекс-карт на космонавта Леонова от авторынка до космонавта Беляева. Время проезда составляет 16 минут. Соликамская улица Славянова тоже не быстро едет. От Печорской до Смирнова на мостовой от Ленинградской до площади Восстания тоже не все хорошо, как хотелось бы. Время проезда 10 минут. На улице Революции от шоссе космонавтов до Комсомольского проспекта скопился транспорт. Время проезда составляет 8 минут.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: песня рекордсмен по продолжительности на 104.1 FM. Линда, 5 минут 24 секунды в эфире. Продолжается невероятный вопрос на 104.1 FM, и вы можете в нем принять участие. Номер телефона 257-0107. Итак, многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Это страх падения и еще один. Вот чего же еще мы боимся с рождения? По одному варианту от вас принимаю. Доброе утро, ваш вариант.
1: Доброе утро. Громкие неожиданные звуки.
0: Так, значит, да?
1: Так, да.
0: Как вы это выяснили?
1: Ну, мы всегда вздрагиваем, когда что-то происходит неожиданно и громко.
0: А вот если я сделаю так?
1: Хлопну. Вот, видите, даже я сейчас, у меня глаза моргнули, я вздрогнула.
0: Слушайте, правильно, абсолютно, по сути, это рефлекс. То есть рефлекс, который минует мозг, потом мы уже думаем, что произошло. Это нужно для выживания. Даже вот младенцы, которые еще не знают, что такое звук, они реагируют, собственно, на громкие звуки. Я вас поздравляю. Это правильный вариант ответа. И сразу же...
1: Спасибо большое.
0: Сразу же, вот да, такой вот у нас громкая победа.
1: Как вас зовут?
0: Представьте, пожалуйста.
1: Алевтина.
0: Алевтина. Вам в подарок депозитная карта на 2000 рублей в руки Вивербар. Расскажите, пожалуйста, Алевтина, чем вы сейчас занимаетесь, где вы сейчас находитесь? И третье, пару добрых слов можно передать.
1: Всем хорошего настроения. Нахожусь дома в отпуске. Сейчас собираюсь идти гулять с собачкой.
0: Отличные прогулки вам с собачкой.
1: Спасибо. Прекрасная погода как раз перед дождями.
0: Да.
1: Надо успеть нагуляться.
0: Последний день остался. Вот правда. Октябрь начнется, и все. Поменяется, как переключатель какой-то будет. Бум, и все. Бабье лето закончилось. На правах рекламы. Руки вверх бар принимает гостей ежедневно с 6 утра до 6 вечера. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. Рукивер, бар Сибирская, 16-18+.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи, возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы, возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
2: Радио Альфа.

0: 9 часов 22 минуты, вы слушаете Радио Альфа. Вот еще одну историю нашел насчет механизма громких звуков. Вот вспомните вы, где-то чем-то заняты, и кто-то подошел к вам резко или хлопнул дверь, вы прям вздрагиваете. Так вот, в мозге есть прямой быстрый путь. Ухо, таламус, амигдала. Он минует кору, поэтому вы сначала вздрагиваете, а потом понимаете, что это просто хлопнула дверь. Кора, то есть сознание, подключается позже. Вот так вот природа придумала, чтобы не задействовать мозг, чтобы не думать, что вообще происходит. Нужно действовать, и все. Предлагаю послушать прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
1: Радио Альфа.

0: 9:31. Вы на волне 104.1 FM. Сейчас для вас новости. Спонсор выпуска ООО Air City House. Продолжит Полина Попова.
1: Здравствуйте. Глава Минэкономразвития Максим Решетников возглавит российскую делегацию на встрече министров торговли стран Большой Двадцатки в США. Встреча пройдет в США 30 сентября и 1 октября. Участники обсудят вопросы мировой торговли, в том числе использование продовольствия как инструмента давления, принудительный труд в цепочках поставок, а также проблему избыточного производства. Генпрокуратура проведет комплексную проверку прокуратуры Прикамья, пишет «Звезда». Проверка запланирована с 5 по 16 октября. Для этого в регион приедут более 30 сотрудников Генпрокуратуры. Комиссия изучит работу краевой прокуратуры по всем направлениям. Первый снег пройдет в Прикамье уже в эти выходные. По данным синоптиков, это может случиться в субботу. На юге и востоке края ожидается мокрый снег. Погоду сформирует циклон над Южным Уралом. Температура воздуха в это время будет не выше плюс 5. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 9 градусов, в течение дня солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов, ощущаемая плюс 14.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 20:10 вы слушаете радио «Альфа». По верхам исторических фактов пробегусь. В 1846 году американский врач Уильям Мортон впервые в мире удалил зуб с использованием анестезии. В 1902 году была запатентована вискоза ткань, получившая название «искусственный шелк». Александр Флеминг в 1628 году объявил о создании пенициллина, важнейшее открытие. Есть еще одна история, она связана с тем, что в России в 1965 году установили звание «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР». Неспроста именно в этот самый день. Подробнее об этом расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама.
2: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
1: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни.
3: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
4: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
3: Стройное дело. Подтянутые ягодицы, пресс и бедра без спортивных тренировок можно получить всего за 4 процедуры M-Sculpt. Улучшайте фигуру с помощью процедуры M-Sculpt. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
9: Шинряд.ру.
8: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
9: Шинряд.ру.
8: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
10: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
8: Телефон 293-33-99.
9: Шинряд.ру. Шины рядом.
11: ИП Панькова Ольга Викторовна. ОГРН 312-590-405-300-011.
12: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
13: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно. В зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья. Здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
14: ООО ГБОИ 614-039. Город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2. УГРН 120-770-016-64-53.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: 9:43. На данный момент загруженность пермских дорог оценивается в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт. На улице Попова от Пушкина до Монастырска время проезда 8 минут. На Монастырской от Осинской до Попова 6. На Петропавловской потеряете столько же от Крисанова до Берчининова.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 46 минут в Перми, на волне 104.1 FM. О знаковых исторических событиях и о людях, что оставили свой след в истории, расскажет Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал. Самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Радио «Альфа».

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Перми обновят пространство с арт-объектом «Пермяк. Соленые уши». Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет еще и минута драйва. Поговорим про электромобили и про их заряд хода. Установлен очередной рекорд. На сей раз больше 1330 километров удалось проехать на одной батарее. Кому это удалось? Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Сети проект «Квартиры с отделкой» в готовом доме. Притяжение на водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. В России резко усилили блокировки VPN-сервисов. О новой волне ограничений пишут не менее 10 VPN-сервисов. У кого-то заблокировали все зарубежные локации, у других частично. У многих пользователей из России VPN сейчас работают со сбоями, либо подключения отсутствуют вовсе. Предыдущие ощутимые волны были между мартом и апрелем, а также июнем и июлем, сообщает НСН. Владимир Путин запретил физлицам вывозить из России более 1 миллиона рублей наличными в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, следует из указа президента. Юрлицам и ИП вывоз наличной валюты в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. У нарушителей запрета деньги будут изъяты. У физлиц в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юрлиц и ИП в полном объеме. Укомплектованность спецсостава пермских школ составляет 99%. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин во время прямого эфира. По его словам, годом ранее этот показатель составлял 98%. Несмотря на это, мэр отметил, что проблема с кадрами в системе образования сохраняется. Роботы-доставщики могут появиться на улицах Перми. Правительство России утвердило использование роверов в доставке в 34 регионах страны, в том числе в Пермском крае. В ближайшие 3 года, возможно, мы увидим роботов-курьеров в нашем городе. В Перми 30 сентября состоится общий городской субботник. В традиционной осенней уборке примут участие сотрудники администрации, депутаты разных уровней, предприятия, общественные организации. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84 рубля 42 копейки. Курс евро 96 рублей 6 копеек. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: В Перми сейчас, по данным метеосервисов, плюс 12 градусов. В течение дня солнечно. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный. Слабая температура воздуха до плюс 19. Ощущаемая плюс 14.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Спортивный танец просто невозможно представить без этой песни. И для меня каждый раз неожиданность, сколько людей увлекается вот как раз-таки вот этим видом деятельности. Просто невероятное количество. Я просто раз был на соревнованиях. И насколько шикарно они все танцуют. Я бы так не смог. 10 часов 10 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
1: Радио «Альфа».
0: Впереди новости со всего света. Расскажем, из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и сериалов.

0: 20 минут 11 вы слушаете радио Альфа. Катя Григорьева как минимум в течение 60 секунд будет держать наше внимание, потому что расскажет сейчас что-нибудь интересное.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
1: Радио Альфа.

0: Перми 10:30. Сейчас новости. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет. Слово Полине Поповой.
1: Здравствуйте. Учеников российских школ вынудили предоставлять свои аккаунты в соцсетях для мониторинга со стороны учителей и выявления возможных угроз. Об этом сообщила глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале, сообщает Москва-24. В Пермском крае дорожно-эксплуатационная служба планирует перевести часть техники на газ. Сейчас данный вопрос находится в проработке, пишет текст со ссылкой на краевой Минтранс. Из общего числа техники 77% работает на дизеле, почти вся остальная техника работает на бензине. На газомоторное топливо переведено пока только 2 единицы. Брачный договор теперь можно будет подготовить на госуслугах. Услуга доступна и супругам, и тем, кто только планирует свадьбу. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа», ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас, по данным метеосервисов, плюс 12 градусов. В течение дня солнечно, без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабая температура воздуха до плюс 19, ощущаемая плюс 14.
2: Реклама.
3: Отдыхает тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

Без 20.11 вы слушаете радио «Альфа». Середина недели, а мы уже готовимся к выходным. Ну, потому что в эту субботу и воскресенье для вас каждый час на 104.1 будут звучать песни британского музыканта Стинга. Повод прям вообще себе весомый. Ему исполняется 2 октября 75 лет. Также вы узнаете самые интересные истории из жизни этого артиста. И сейчас, слушая Милинформер, между прочим, в 2015 году они записали совместный сингл «Stolen Car». А все получилось после того, как Милинформер сходила на концерт Стинга. И после выступления они встретились за кулисами, и она предложила сделать что-то вместе. Ну вот вам небольшая подробность, как рождаются творческие дуэты.

0: 10 часов 48 минут. Вы слушаете радио «Альф». Сегодня 30 сентября на календаре и день кей-поперов. Кто такие кей-поперы, вы знаете? Это любители корейской популярной музыки. И этот праздник отмечают они именно сегодня. Артисты из Южной Кореи сейчас покоряют мировую сцену. В общем, на пике своей славы. Ну а прямо сейчас мы слушаем, что такого исторического произошло в эту самую дату. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 сентября 1987-го в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опирали» Пласида Доминго, где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в «Ла Скала», «Метрополитен-опере», «Ковенгарден» и «Большом театре». В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 26-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

Вот лишь пророчески эта песня не звучала, хотя синоптики нас предупреждают, что все возможно и даже будет заметать. Будем надеяться, что нет. Вы слушаете Радио Альфа, и вот как раз-таки городские фонтаны в скором времени прекратят свою работу. Когда? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на Радио Альфа. Ну а 104.1 FM звучит 24 на 7, никаких прекращений и остановок. Впереди встречайте Ирину Плотникову, с вами был Антон Нагибин. И в завершении часа послушаем знаменитую тему из фильма «Хороший, плохой, злой».

0: Перми 10:59. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Полина Попова. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. 384 БПЛА сбили над 18 регионами России и акватории Черного моря в период с 8 вечера 29 сентября до 8 утра 30 сентября по Москве. В том числе сбили и над Пермским краем. Об этом отчитались в Минобороны, сообщает 59.ру. Российские маркетплейсы начнут строже проверять товары. Норма заработает с 1 октября. После этого перед публикацией карточек площадки будут обязаны уточнять информацию о продукции селлеров через государственные системы и реестры. Данные будут сверять в том числе с системой маркировки «Честный знак», реестрами сертификатов, лекарств и медицинских изделий. Если данные не подтвердятся, карточку товара не опубликуют, пишет РИА Новости. Отмечается, что уже размещенные товары маркетплейсы также будут обязаны регулярно перепроверять. В центре Перми начались работы по реконструкции Комсомольского проспекта около отеля «Прикамье». На первом этапе идут работы по строительству подпорной стенки. Как сообщалось ранее, проектом предусмотрены работы по замене конструкции покрытия проездов и тротуаров, посадка деревьев, кустарников, обустройство клумб, а также наружного освещения и архитектурные подсветки. Стоимость проекта составляет около 95 миллионов рублей. В Перми 30 сентября завершается сезон работы городских фонтанов. Последнее светомузыкальное представление можно увидеть сегодня. У Театра театра они пройдут с 21:45 до 22:00, а в 68-м квартале Эспланады у ЗАГС Собрания с 22:45 до 23:00. С 1 по 5 октября начнется консервация фонтанов на зимний период. Доллар сегодня 84.42. Евро 96.06. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшина» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в Перми солнечно, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный слабый. В течение дня до +19 градусов.
2: Реклама.
5: И собрал царь трех.

0: вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
1: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
2: Металлосайдинг под бревно, доску и брус. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «Юритмикс» на радио «Альфа» 104.1 FM. Доброго утра всем! С вами Ирина Плотникова. Сегодня среда, 30 сентября. Барышни с именами Вера, Надежда, Любовь и София отмечают свои именины. Принимайте мои поздравления. И всем нам, друзья, в эти непростые времена веры, надежды, любви и мудрости. 11.11 в городе. Музыка радио «Альфа» впереди без перерыва. Нас ждут пицца, Эфер Дэвид, мистер Данес и группа «Чиж». Через пару минут.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, любите ли вы сноуборд, хоккей или просто не можете пройти мимо новой куртки. Но мы знаем, каждой вещи нужно свое место. Поэтому в Орсо Домина Куфонина предусмотрены кладовые, а для колясок и детского транспорта отдельная колясочная. Орсо Дом на Куфонина. Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
5: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453. Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио Альфа.

0: Любовь на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Плюс 15 на улице сейчас, и это еще не предел на сегодня. Подробный прогноз после новостей. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «Air City House».
1: Здравствуйте. Аэропорт Перми закрыли на приемы и отправление самолетов, сообщает Росавиация. В Перми объявлена беспилотная опасность. Средняя стоимость сельди под шубой на четверых выросла за год на 4% до 220 рублей, сообщает российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца. Стоимость оформления шенгенской визы в Испанию для россиян выросла до 8800 рублей. Сбор увеличился примерно на 1500. Отдельно заявителям нужно оплатить сервисный сбор визового центра 1400. Из-за большого числа заявлений рассмотрение документов может занимать 45 дней и больше. На этом пока все. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: Радио «Альфа» о погоде, спонсор прогноза ООО «Гудвин». Сегодня в Перми ясно, день пройдет без осадков, ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: А мы не останавливаемся в своем стремлении и желании сделать середину недели максимально успешной. «Статус-кво» только что на Радио Альфа. Далее яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции Радио Альфа. Даррен Хейс, Саник и Адриана Челентано.
1: Золотая коллекция Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 11.59 на радио «Альфа Новости». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения. На водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Режим «Ковер» введен в Перми в радиусе 100 километров и на территории города Березники в радиусе 50 километров. Аэропорт Перми не принимает и не выпускает самолеты. В Прикамье объявлен режим беспилотной опасности. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство, Минздрав, Минфин и другие ведомства, сообщает газета «РУ». Авторы инициативы связывают ее в том числе с ростом заболеваний среди молодых людей. По данным Росстата, за последние 4 года показатель увеличился примерно на 25%. Сейчас отдельные ограничения на продажу вейпов могут вводить сами регионы, как в частности Пермский край. Однако общенационально запрета нет. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации и профильном комитете Госдумы. Генеральный совет «Единой России» одобрил кандидатуру Валерия Сухих на пост спикера законодательного собрания Пермского края. Ранее она была выдвинута президиумом рекотделения партии. Кроме того, на должность руководителя фракции партии в региональном ЗАГС-собрании согласован Юрий Борисовец. Более 200 миллионов рублей привлекут на благоустройство парка в Закамске. В Перми ранее парк «Счастье есть» в Кировском районе занял первое место в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. В парке обновят пешеходные маршруты и зоны отдыха, установят новые беседки и навесы. В русском языке сегодня рождается новый составной подчинительный союз. То что? Пока он считается ошибкой, но со временем может стать нормой. Об этом сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов, пишет РИА Новости. Пример использования этого союза. Он сказал то, что завтра придет. На этом пока все новости. Доллар сегодня 84,42, евро 96,06. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Сегодня в Перми солнечно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей.

0: Знайте подробности по телефону 20 47 888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Патрисия Каас на радио Альфа. До сих пор неизвестно точное количество произведений, которые сочинил этот композитор. И, кстати, он не только музыку писал. Подробности у Анны Романовой в «Горячей десятке» совсем скоро. Музыкальный час продолжит дискотека «Авария».
1: Реклама. Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
2: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
3: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Perm. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Perm. Перевозка сборного груза.
6: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана, 56.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Если вы хотите чуть больше узнать об этом оскароносном композиторе, то оставайтесь с нами на 104.1 FM. Это Радио Альфа. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто. Но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Maito Dea» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
3: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: А где все наши сотрудники?
10: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: Салин Секл на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди новый хит от австрийского дуэта Клен Карусел. Пока новости с кратким обзором Полина Попова. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности, режим ковер сняты в Прикамье. Об этом сообщает Министерство территориальной безопасности. Более 15 тысяч случаев гриппа и ОРВИ выявили в Прикамье за неделю. При этом темпы прироста заболеваемости снизились. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Пермский край вошел в топ-10 регионов по доходам от санаторно-курортных организаций. По данным Росстата, объем доходов санаторно-курортных организаций Прикамья в январе в августе этого года составил почти 4 миллиарда рублей. Это на 16% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прикамье входит в десятку регионов России с наибольшим уровнем дохода санаторно-курортных организаций. Кроме Прикамья, в топ-10 также вошли Краснодарский край, Ставрополье, Алтайский край, Крым, Москва, Тюменская область, Башкирия и Татарстан. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ПСК». Компания «Бани в бочке». В Перми сегодня солнечно и без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. До плюс 19 в течение дня, пока в Перми 16 тепла.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Дабас на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. Двигаемся вперед, тоже музыкально нон-стопом. Нас ждет золотая коллекция. И, кстати, послушаем группу, в которой начал свою карьеру этот большой артист. И эти выходные мы посвятим музыканту, голос которого можно угадать с первых нот. Друзья, 3 и 4 октября слушайте «Уикенд со Стингом». Каждый час на 104.1 FM будут звучать лучшие песни от «Shape of My Heart» до «Englishman in New York». «Уикенд со Стингом» на Радио Альфа в эти выходные 12+. А золотую коллекцию Радио Альфа этого часа откроет группа «Полис». Также нас ждут и «Тайп», и «Jam and Spoon» в тройке главных хитов минувших десятилетий.
1: Реклама. Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
2: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
4: Шинряд.ру.
3: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
4: Шинряд.ру.
3: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
5: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
3: Телефон 293-33-99.
4: Шинряд.ру. Шины рядом.
6: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
7: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Васильева, 31. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
8: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся.
9: Телефон 215-50-20. 215-50-20.
10: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Перми 13:01 с новостями дня на радио Альфа. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Дональд Трамп поддержал идею частично смягчить санкции против России. Об этом сообщает «Атлантик» со ссылкой на источники. По данным издания, предложение несколько месяцев назад представил спецпосланник президента США Джон Коул. Оно предусматривает ослабление части экономических ограничений в обмен на освобождение ряда заключенных в России. «Атлантик» пишет, что такой шаг в дальнейшем может открыть возможности для сделок между двумя странами, в том числе в сфере нефти, топлива и редкоземельных ресурсов. При этом инициатива пока находится на стадии рассмотрения. Национальный календарь профилактических прививок планируют расширить со следующего года. Туда поэтапно хотят включить вакцинацию от менингококковой и папилломовирусной инфекции. В дальнейшем список также планируют дополнить прививками от ротавируса и ветряной оспы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав. По словам специалистов, все препараты, которые входят в национальный календарь, должны производиться в России. Ранее академик Геннадий Онищенко также отмечал, что вакцина от ВПЧ после включения в календарь может стать бесплатной. В центре Перми стартовали работы по реконструкции участка Комсомольского проспекта в районе арт-объекта «Пермяк-соленые уши». Как рассказали в мэрии, сейчас подрядчик строит основание под будущую подпорную стенку. Проект предусматривает замену тротуаров и создание новой пешеходной зоны со стороны отеля «Прикамье», новое освещение и художественную подсветку деревьев. Все работы планируется завершить в следующем году. Более половины опрошенных россиянок считают главным сексуальным качеством мужчины способность создавать ощущение безопасности и доверия. Об этом сообщает Лен. Со ссылкой на исследование, еще около трети ценит харизму, остроумие и умение влиять на окружающих, а физическую силу назвали лишь 8%. При этом около половины женщин не готовы к интимной близости даже с привлекательным мужчиной, если между ними нет эмоциональной связи. 9 из 10 опрошенных заявили, что не станут вступать в близость с мужчиной, который не следит за гигиеной. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 43,

0: копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» прогноз погоды. 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 10.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».
5: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
1: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
4: Самая середина середин в эти минуты, и пусть они помогут вам сохранить, а быть может найти баланс и умеренность в трудовых подвигах и в умении делать небольшие передышки. Доброго дня, вы слушаете радио «Альфа». В ближайшие минуты только музыка, дневная романтик-коллекция. Нас ждут Розалин, Ричард Маркс, Дан Балан, послушаем «Спайс Girls», и «Дайда» открывает пятерку лучших песен о любви.

0: С одной стороны, жизнь была бы скучна, если бы можно было избавиться от навязчивых мыслей по одному щелчку пальцев. С другой стороны, иногда этот навык очень даже бывает уместен. Роза Лин в пятерке лучших песен о любви на Радио Альфа. Через пару минут послушаем Хета Хантера, и после получасовых новостей прогноз погоды на завтра не очень радужный, но у природы нет плохой погоды. Доброго дня!
1: Реклама.
2: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонино.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
5: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
8: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
9: Моя спина в результате сидячей работы чувствует себя все хуже и хуже. Боли становятся все сильнее.
10: Обращайтесь в центры «Кинезис». Мы поможем вам восстановить качество жизни. Боли в плече, руке, шее, остеохондрозы, восстановление после травм и операций с помощью системы безопасных упражнений на специальных тренажерах. За здоровьем в Кинезис. Ленина, 87, Крупская, 31, Маршала Рыбалка, 85В. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
12: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
11: Двери банных тьма. Резные. Стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
12: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
11: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Love is the answer.
1: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа. Слушайте нас также онлайн на alfa.fm.ru и в умных колонках. Половина второго в городе. Коротко о событиях. Среды. Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Air City House».
2: Здравствуйте. Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре в Майами, пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Минфин поддержал повышение лимитов выплат по полисам ОСАГО, а замминистра Иван Чебесков отметил, что вопрос увеличения максимальной суммы выплат обсуждается уже несколько лет и вызывает широкий интерес. Более половины опрошенных россиян не ожидают увеличения доходов до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. На прибавку рассчитывает лишь 22% участников опроса. Зараб Ахметов, служба информации.
3: Реклама.
4: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedry59.ru.
1: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 1 октября, в Перми будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ночью, завтра днем плюс 10.
3: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев, кишки. Штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Каома на радио Альфа 104.1 FM. Сегодня в невероятном вопросе разбирались с врожденными страхами. Один из них — это страх падения, а второй, о котором вы и догадались, это страх громких звуков. Невероятный вопрос 12+, разгадываем по будням после 9 утра. И до конца этой недели дарим депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Здесь можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. И уже после 2 часов дня на Радио Альфа слушайте интервью с директором по корпоративным продажам «Руки вверх бар» Пермь Полиной Олейник. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, 18+. Далее на 104.1 FM «Золотая коллекция». В этой тройке главных хитов минувших десятилетий. Кэти Перри, Майкл Джексон и Сиси Кейдж.
1: «Золотая коллекция». Радио «Альфа».
0: Спонсор «Золотой коллекции» Радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 2 часа дня на радио «Альфа Новости». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. В Кремле сообщили, что подготовка к возможной встрече президентов России и США на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае пока не ведется. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Россия уже приняла приглашение и планирует участвовать в саммите, который пройдет 18 и 19 ноября в Шэньчжэне. Дональд Трамп, по его данным, также приглашен председателем КНР Си Цзиньпином и намерен посетить мероприятие. В Кремле считают вероятным, что хозяин саммита, председатель КНР Си Цзиньпин, может выступить с инициативой организации трехсторонней встречи с Путиным и Трампом, если оба лидера прибудут в Шэньчжэнь. С завтрашнего дня в России начнут использовать беспилотные летательные аппараты для контроля за использованием земельных участков. Дроны будут фиксировать соответствие фактического использования земли и ее назначению, проверять юридические и физические границы, а также состояние участков. На территориях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, будет запрещено размещать коммерческие объекты, автосервисы, магазины или кафе. Также нельзя допускать наличие сорняков выше 1 метра, полуразрушенных построек и мусора. В случае выявления нарушений владельцу участка сначала направят предупреждение с требованием устранить проблемы. За январь-август этого года жители Пермского края получили автокредиты на общую сумму почти 27 миллиардов рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе средний размер автокредита в регионе составлял 1,5 миллиона. В среднем заемщики оформляли такие кредиты на 6,5 лет, пишет коммерсант Прикамье. Экстракт куркумы может способствовать улучшению некоторых аспектов памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями на фоне болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли и японские исследователи из Канагавского стоматологического университета, наблюдая участников на протяжении 4 месяца. Авторы подчеркивают, что хотя данные демонстрируют возможный потенциал экстракта куркумы для поддержки работы мозга, необходимы более масштабные исследования для подтверждения этих результатов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в 2 шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, но без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ближайшей ночью, завтра днем до плюс 10.
2: Реклама.
3: Высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что, Ашотик, только металлочерепица «Арарат». И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица «Арарат».
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана, 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Одна из самых известнейших песен 20 века. Существуют сотни ее исполнений, в том числе в переводе на разные языки. Инструментальные версии тоже есть. А на радио Альфа Андреа Бочелли. 14.11 в городе. Всем успешного продолжения дня. Далее на радио Альфа Мадонна и Мартин Гаррикс. Их совместный новый хит. Послушаем «Монокини». И также небольшое интервью. Особенно будет интересно тем, кто планирует коллективом отмечать какие-либо праздники.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, какого цвета будет ваш диван и какие фотографии появятся на стенах. Но мы знаем, будущему интерьеру нужен спокойный фон. Поэтому в Орсо Домино Куфонино предусмотрена отделка Smart. Минималистичная, нейтральная и готовая к вашим решениям. Орсо Дом на Куфонина.
3: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
5: Брехня.
4: Серега, покажи.
6: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
7: Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Телефон рекламной службы 259-17-00.
3: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: В гостях на радио «Альфа» директор по корпоративным продажам «Руки вверх бар» Полина Олейник. Полина, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Не за горами день рождения «Руки вверх бар». Я помню, открытие техническое состоялось в октябре 2 года назад. Потом был приезд Сергея Жукова и состоялось официальное открытие. В итоге, в этом году, когда отмечаем день рождения «Руки вверх бар»?
2: 6 ноября в этом году мы отмечаем день рождения. Какие будут сюрпризы и подарки для наших гостей, мы пока не рассказываем. Будем всех ждать. Это традиционно будет ярко, весело и запоминающе.
1: Но я думаю, какие-то спойлеры в ваших социальных сетях-то можно будет
2: однозначно
1: найти?
2: Однозначно, да. Во всех соцсетях и на сайте всегда есть афиша.
1: Поскольку вы директор по корпоративным продажам, наверное, тема праздников для вас самая интересная.
2: Точно.
1: Какие вообще форматы существуют у вас в «Руки вверх бар»?
2: Вне зависимости от сезона, форматы у нас могут быть абсолютно разные. От юбилеев, свадеб, корпоративов, презентаций новых товаров, продуктов, услуг. А новогодние, естественно, корпоративы, которые мы сейчас так трепетно ждем. Достаточно гибкая и многоформатная наша площадка, поэтому здесь любой запрос.
1: А если, например, я клиент, я пришла, еще плохо знаю вообще, например, вообще никогда не сталкивалась с организацией какого-то мероприятия, для своего коллектива. Можно ли рассчитывать на то, что вы сделаете от и до?
2: Конечно, это один из плюсов нашей именно площадки, нашего бара, что мы готовы взять все хлопоты по организации мероприятия на себя. От продумывания концепции до реализации, естественно, и по направлению кухни, и по направлению развлекательной программы. У нас свой серьезный штат ребят, которые профессионалы своего дела, с искрой в глазах подходят к любым задачам, поэтому здесь можно просто расслабиться, рассказать, чего хочется, как вы видите свой идеальный праздник, и мы все сделаем за вас.
1: Это получается под ключ?
2: Абсолютно точно, да.
1: Новый год не за горами. Какие у вас есть планы на проведение одного из любимых праздников жителей нашей страны, нашего города? Что планируете? Наверняка ведь уже есть какие-то идеи.
2: Конечно, мы уже в предвкушении. Мы, как и все в нашей отрасли, ждем этого новогоднего сезона, готовимся к нему с особым трепетом. Важно, конечно, это сама новогодняя ночь. Это будет что-то вообще индивидуальное, с индивидуальным меню, с специальной программой. Вот именно в новогоднюю ночь мы будем рады встретить наших гостей и разделить с ними этот самый ожидаемый, независящий от всех обстоятельств праздник. Поэтому ждем вас.
1: Рубеж годов с 26 на 27 под Бойко Урантов.
2: Мы будем вместе с вами. Абсолютно точно. До самого утра будем веселиться, приходить.
1: А что касается корпоративов, ведь новогодние никто не отменял. Вне зависимости от экономической ситуации, есть компании, которые продолжают коллективами отмечать разные праздники, в том числе новогодние. В «Руки вверх бар» это можно сделать?
2: Это нужно сделать, потому что, повторюсь, вне зависимости от всех обстоятельств нужно искать что-то позитивное в этой жизни, объединяться, встречаться. Праздники, песни — это то, что действительно очень сплочает и объединяет. И вот как раз-таки к новогоднему сезону я расскажу тоже про форматы вечеринок, которые будут. Можно организоваться небольшой компанией и присоединиться к так называемой новогодней солянке. Это вечеринка с Дедом Морозом, с конкурсами, с подарками. Но мы не закрываем бар.

0: пар. Мне стоит думать о том, какое же будет наполнение шоу-программы? Или «Руки вверх» пар тоже сделает это?
1: Конечно, мы сделаем в лучшем виде программу, потому что, опять же таки, это одно из наших главных решений при запуске нашей концепции и бара в городе Пермь. Мы работаем каждый день. У нас каждый день проходят не одинокие посиделки за столом. У нас всегда есть люди, которые помогают развлечься. Либо это ведущие, либо это караоке-ведущие. Ну, то есть вы никогда не останетесь один на один. Это первое, это ежедневно. А уж тем более в предновогодний период это точно будет весело, это точно будет ярко, повторюсь, уже говорила.
0: Какие рекомендации, Полина, к тому, чтобы в удачные даты, в нужные даты попасть к коллективам и отметить Новый год?
1: Вот это вот самый правильный вопрос, Ирин, спасибо. Главное вовремя позаботиться о том, чтобы в вашей компании было весело, сытно и уютно. Поэтому лучшие даты лучше бронировать прямо сейчас, так как многие уже летом заботятся об этом и занимают даты. Поэтому пока остаются денечки.
0: Красивые, да? Вот эти числа не слишком рано и не слишком поздно,
1: абсолютно,
0: да?
1: Точно, да, потому что многие вспоминают об этом, конечно же, в ноябре, в начале декабря. Вот мы бы хотели 25-6 декабря в пятницу последнюю рабочую прийти с коллегами. Но, естественно, уже все будет занято, поэтому лучше сейчас подумать, забронировать.
0: Как говорится, готовься, а не летом, телегу зимой.
1: Правильно.
0: Хочешь отметить Новый год весело и именно в ту дату, в которую планируешь, сделай это заранее. Большое спасибо, Полина, за беседу. Напомню, в гостях на Радио Альфа был директор по корпоративным продажам Полина Олейник. Полина, вдохновения и удачи.
1: Спасибо большое, Ирина.
2: Радио Альфа.

0: Имани на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Солнечно в Перми сейчас, плюс 18 градусов. Если улучшите момент сегодня прогуляться по улицам любимого города, это здорово, потому что завтра существенные изменения в погоде. Подробный прогноз после новостей. Спонсор выпуска на радио Альфа — Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. С завтрашнего дня в России проиндексируют тарифы на все виды коммунальных услуг. Об этом напоминает РИА Новости. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. Около 90% молодых россиян в возрасте от 14 до 23 лет пользуются Пушкинской картой. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Египет возглавил список самых доступных зарубежных направлений для пляжного отдыха в начале октября. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Минимальная стоимость тура на двоих сейчас составляет около 96 тысяч рублей. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор выпуска — ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 3-5 метров в секунду. Плюс 8 ночью, завтра днем плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: И пока человечество будет ощущать потребность чувствовать и творить, музыка будет вечной. И, конечно, искусственный интеллект — это определенный вызов, но все-таки эксперты говорят, что ИИ — это скорее инструмент, который расширяет возможности человека, но ни в коем случае не заменяет его творчество. Пусть оно так и остается. Вы слушаете «Радио Альфа», далее «Нон-стопом», «Lighthouse Family», «Michael Instrurock» и «Европа». Яркие хиты прошедших десятилетий в золотой коллекции «Радио Альфа».
1: Реклама. Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе Космонавтов, 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГДБОИ», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
0: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Но... Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Золотая коллекция. Радио А.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 15.01. С новостями к этой минуте Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В России предложили полностью запретить продажу вейпов. Такое обращение общественники направили в правительство, Минздрав, Минфин и другие ведомства, пишет газета.ру. Автор инициативы связывает ее в том числе с ростом онкологических заболеваний среди молодых людей. По данным Росстата, за последние 4 года показатель увеличился на четверть. Сейчас отдельные ограничения на продажу вейпов могут вводить сами регионы, однако общенационального запрета нет. Инициативу уже поддержали в Совете Федерации и профильном комитете Госдумы. Около 5 миллионов 300 тысяч россиян сделали прививку от гриппа. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировали 727 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. При этом почти 99% выявленных вирусов пока не относятся к гриппу. В Роспотребнадзоре напоминают о важности своевременной вакцинации, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков, с помощью которых компании смогут предоставлять транспортные и логистические услуги. Экспериментальный режим установят в 34 российских регионах, в том числе в Пермском крае. Действовать он будет 3 года. Все роверы должны иметь ширину не более 80 сантиметров, длину не более 110, весить не более 120 килограммов без учета груза и развивать скорость не более 25 километров в час. Компании, владеющие этими роботами, должны застраховать их на сумму не менее 500 000 каждый. Роботы будут ездить по велопешеходным дорожкам, прилегающим территориям, тротуарам и в жилых зонах. В Казахстане хотят снять байопик о популярном советском рок-музыканте, лидеры группы «Кино» Викторе Цое. Проект находится на стадии обсуждения, но уже известно, что в фильме будет рассказано о личности певца и его съемках в ленте «Игла». Планируется, что новый фильм о Цое будет казахстанской лентой, созданной при участии России. О планах на новый проект объявил казахстанский режиссер Рашид Нугманов. Именно он в 1988 году снял фильм «Игла», в котором сыграл и сам Виктор Цой. Кинематографист сообщил, что уже ведет переговоры о создании художественного байопика об артисте с участием российской страны. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Альфа» о погоде. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18, завтра будет пасмурно и без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. 8 градусов тепла ночью, завтра днем до плюс 10.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20.

0: 47-888. Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Крис Ри на радио Альфа 104.1 FM. Сегодня, пожалуй, тот самый день, когда можно подвести итоги первого осеннего месяца. Каким он был? Сколько было радостей, а, быть может, были и печальные события, но желаю вам их отпустить, потому как вера, надежда, любовь и мудрость — наши настоящие помощники. Вы слушаете радио Альфа. Далее без перерывов Моден Токен, Паде и Мурат Салман и Линда через пару минут.
1: Реклама. Мы не знаем, дослушиваете ли вы любимую песню в машине перед тем, как подняться домой, но мы знаем, парковка должна быть удобной. Поэтому в Орсодоме на Куфонина предусмотрен подземный паркинг, а двор останется свободным от машин. Орсодом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Mega Second Hand. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
6: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
5: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
8: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы». 6+.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио Альфа.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Золотые хиты радио Альфа на 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru, а также в умных колонках. Половина четвертого в городе, о событиях коротко расскажет Зара Пахметов, спонсор выпуска новостей на радио Альфа ООО «Эр-Сити-Хаус».
1: Здравствуйте. С 1 января российским хирургам могут разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами больниц. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на проект приказа Минздрава. В России планируют вдвое увеличить число передовых инженерных школ. Об этом РИА Новости рассказал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Сейчас в стране работает 50 таких школ. Средняя цена квартир на первичном рынке в 16 крупнейших городах России в конце сентября достигла 274 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Недвижимость» со ссылкой на собственное исследование. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа «Кедры на Сылве» найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на кедры59.ру.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В четверг, 1 октября, в Перми будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ночью, завтра днем плюс 10.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка «Паракит» на радио «Альфа» 104.1 FM. Как известно, хоть и избитая фраза, но среда – это все-таки маленькая пятница, поэтому мы уже думаем о выходных. Друзья, 3 и 4 октября на радио «Альфа» уикенд со Стингом. Каждый час на 104.1 FM будет наполнен благородным британским саундом и любимыми мелодиями. Кроме того, мы подготовили серию коротких историй об этом удивительном музыканте, его увлечениях и неожиданных поворотах судьбы. Будет интересно и очень музыкально. Присоединяйтесь в уикенд со Стингом на радио «Альфа» в эти выходные 12+.
1: Золотая коллекция радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в клинике «Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Питомник растений «Анютины глазки». Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений «Анютины глазки». Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: суммы пересчитают автоматически. Размер выплат будет зависеть от дохода семьи и прожиточного минимума в регионе. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 15 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карты, отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателей и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. В Пермском крае дорожная эксплуатационная служба планирует перевести часть техники на газ. Сейчас данный вопрос находится в проработке, сообщили в краевом Минтрансе. В настоящее время парк ДЭС насчитывает 257 единиц спецтехники и легкового транспорта, а также 5 единиц прицепной техники с двигателем. Из общего числа техники 77% работает на дизельном топливе. Почти вся остальная техника на бензине. На газомоторное топливо переведено пока только 2 единицы. Нейрослоп стал лидером голосования за потенциальное слово года. Так называют низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом. За этот вариант проголосовали 18% участников опроса. Следом идут слова «нишевый», «red flag» и выражение «6-7». При этом почти четверть опрошенных признались, что без поиска не понимают ни одного из предложенных вариантов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group Новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
2: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра, 1 октября, в четверг. В Перми пасмурно будет, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на четверг до плюс 8, а завтра днем до плюс 10 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в «Невероятном опросе» 12+, каждое буднее утро после 9 часов до 2 октября включительно разыгрываем депозитные карты на 2000 рублей в «Руки вверх бар». На правах рекламы. «Руки вверх бар» принимает гостей ежедневно с 6 вечера до 6 утра. Там можно не просто весело провести вечер или спеть в караоке, но и отпраздновать свадьбу, юбилей, провести корпоратив или презентацию. «Руки вверх бар», Сибирская, 16, 18+.
1: Реклама.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вебаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
4: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. На Радио Альфа новость коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ, который ограничивает вывоз крупных сумм наличных рублей за границу. Физлицам запретят вывозить больше миллиона рублей в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Собственники недвижимости все чаще устанавливают запрет на проведение сделок без их личного участия. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росреестра. Средняя стоимость сельди под шубой на 4 человек выросла за год на 4% до 221 рубля. Об этом пишет российская газета со ссылкой на расчеты Рыбного союза. Сильнее всего подорожали овощи и яйца, при этом стоимость самой сельди за год не изменилась. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия без покрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». Четверг, 1 октября, в Перми будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 8, завтра днем до 10 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на рынке топлива. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. На мероприятии была отмечена необходимость максимально оперативного принятия решений, а также реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ситуации. Новак указал, что профильным ведомствам следует дополнительно проанализировать топливоснабжение отдельных регионов. На портале госуслуг запустили сервис для подготовки проекта брачного договора. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Передает РИА Новости. Воспользоваться

0: Для молодых ученых возрастная планка выше – 39 лет. При этом эти границы в будущем могут присмотреть. Онищенко допустил, что это произойдет, если продолжит расти средняя продолжительность жизни. Сейчас федеральный закон о молодежной политике относит к молодежи граждан России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: Реклама.
2: После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, без осадков, ветер северо-западный до 5 метров в секунду, температура воздуха сегодня ночью до плюс 8, завтра днем до 10 градусов. Сейчас в Перми плюс 18.
1: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа 104.1 FM, там, где музыка прежде всего, и где ждет нас уикенд с одним из тех редких артистов, чье творчество давно стало синонимом безупречного вкуса. Каждый час 3 и 4 октября в субботу и воскресенье на 104.1 FM будут звучать лучшие песни Стинга, а также узнаем несколько малоизвестных фактов из его биографии. Например, как школьный учитель литературы Гордон Самнер стал мировой иконой, и какие скрытые смыслы таят его тексты. Встречаемся в ближайшие выходные на радио Альфа 104.1 FM и онлайн на alfa.fm.ru. Добро пожаловать. 12+.
1: Реклама. Мы не знаем, кто в вашей семье всегда открывает окно, а кто даже летом кутается в плед. Но мы знаем, комфортная температура у каждого своя. Поэтому собственная газовая котельная Орса дома на Куфонина будет учитывать погоду за окном, а радиаторы с регуляторами помогут настроить температуру в комнатах. Орса дом на Куфонина.
2: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
3: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Mega Second Hand в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Mega Second Hand. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
11: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
12: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Скажи счастью «да».
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
2: 16+.
0: На радио «Альфа» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, сейчас движение в Перми плотное. На 5 баллов загружено. 20-минутные пробки на Строителе от въезда в Пермь до Западного обхода. На Соликамской от Печорской до площади Восстания. Заторы в пределах 10 минут на космонавта Леонова от Карпинского до космонавта Беляева. На Васильева от Героев Хасана до Куйбышева и от станции Бахаревка до переезда. На Куйбышева от Анварга Таулина до Василия Васильева. Еще на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева. На Мостовой от Ленинградской до площади Восстания.
5: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми половина шестого. На Радио Альфа новости коротко. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Эр-Сити Хаус».
1: Здравствуйте. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов может пополниться 13 новыми лекарствами. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, с которыми ознакомились РИА Новости. Урожай основных агрокультур по итогам текущего года в России упадет по сравнению с прошлогодними показателями. К такому выводу пришли аналитики отраслевой компании «Прозерно», сообщает агентство «Интерфакс». Молодые пары в России все чаще отказываются от традиционных дорогих бриллиантов в пользу более доступных аналогов. Об этом пишет телеграм-канал «База». Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: Пришла пора покупать дачу. В дачном поселке нового типа Кедры на Сылве найдется участок по душе. Поселок расположен в 40 минутах от Перми. Хорошие дороги, уличное освещение, центральный водопровод. Подробности на kedra59.ru.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». Четверг, 1 октября, в Перми будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 8, завтра днем до 10 градусов. Сейчас в Перми плюс 17.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Вот, прикупил квартирку, думал, заживу. Но житья не дают. То пилят, то ругаются, то стучат, то музыку громко слушают. Пока не приехали ребята из геометрии комфорта.
2: Геометрия комфорта на Стахановской 54В. Вся шумоизоляция здесь. Подробности по телефону 234-6004. Думаете, какой выбрать подарок? Идеальный подарок – это сертификат в клинику лазерной косметологии на Пушкина 80. Подойдет к любому празднику. Сертификаты на весь спектр косметологических услуг. Быть красивыми и молодыми хотят все. 215-90-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Пока тепло и нет метели, вы выбрать шины захотели. По выгодной цене для вас в Шинторге отличный резинозапас. А также в продаже диски любые, штампованные, кованые и литые. В Шинторге большой выбор зимней резины и дисков для любого авто. Звоните 2-700-700 и приезжайте. Промышленная 149/3. Шинторг. Разумные цены, высокое качество.
4: Вылечить боли в спине мне помогли занятия в центре кинезитерапии «Кинезис» при помощи проверенных упражнений на специальных тренажерах. Обращайтесь по любому адресу. Ленина, 87, Крупской, 31, Маршал Рыбалка, 85В. Там вам обязательно помогут. Телефон 258-16-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Отличная физическая форма, выносливость и здоровье для всех. Неделя фитнеса за 300 рублей. В фитнес-клубе «Бодибум». Активным оставайся. Фитнесом занимайся. Телефон 215-50-20. 215-50-20.
6: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
7: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
6: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
7: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
6: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
8: Посмотрим снова, что сейчас на пермских дорогах. На 7 баллов они загружены. По данным Яндекс.Карт, самые серьезные пробки на Строителе. От въезда в Пермь до западного обхода растянулась пробка почти на 4 километра. Судя по всему, из-за ДТП. Расчетное время проезда этого участка примерно час. Скорость потока там не превышает 4 км в час. На западном обходе затор минут на 40 от шоссе Космонавтов до Строителей. На Соликамской получасовая пробка от первого Бойного переулка до площади Восстания.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.
9: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Раб Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Ситипроект». Квартиры с отделкой в готовом доме «Притяжение» на Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Для того, чтобы защитить Калининградскую область, Россия готова к применению ядерного оружия. Об этом в своем телеграм-канале заявило посольство России в Ирландии. Соответствующее заявление диппредставительство сделало на фоне подготовки Североатлантического альянса к морской и воздушной блокаде Калининградской области, что вызывает у российской стороны серьезную обеспокоенность. Конец цитаты. В посольстве также добавили, что реализация такого сценария увеличивает риск вооруженного конфликта с вероятностью нанесения России упреждающих ударов по центрам принятия решений в странах, которые входят в состав альянса. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает необходимым как можно быстрее запустить электронную систему биометрического контроля за въездом иностранцев на всех пунктах пропуска. Такую задачу он поставил на заседании комиссии Совбеза по вопросам миграционной безопасности. Как уточнила зампредседателя правительства Татьяна Голикова, средства на эти цели уже предусмотрены в федеральном бюджете. Завершить процесс предполагается не позднее 30-го года. За январь-август этого года жители Пермского края получили автокредиты на общую сумму почти 27 миллиардов рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В августе средний размер автокредита в регионе составлял 1,5 миллиона. В среднем заемщики оформляли такие кредиты на 6,5 лет, пишет коммерсант Прикамье. Сингапур запустил первое в мире государственное приложение для знакомств. Об этом сообщает «Экономист Таймс». First Date нужно привязать местный аналог госуслуг и заполнить анкету, после чего сервис сам подбирает пару. Первое свидание власти оплачивают всем одиноким гражданам от 21 года до 35 лет. Так страна пытается справиться с падением рождаемости и хочет помочь молодым людям создавать семьи. Однако издание отмечает, что дейтинг доступен пока лишь государственным служащим. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме «Притяжение» от Pan City Group «Новоселье». Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Ситипроект».
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью до плюс 8, завтра днем до 10 градусов. Сейчас в Перми плюс 16.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Сказала грозная царица.
2: Хочу металлочерепицу.
1: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
3: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Что главное при ремонте двигателя автомобиля? Это безупречная точность сборки, качественные запасные части и высокий профессионализм персонала. Компания «Транстехсервис» производит высокоточные работы по расточке, гильзовке и ханинговке любых блоков двигателя, а также полный комплекс работ по ремонту головок блока цилиндра на новейшем импортном оборудовании. «Транстехсервис». Шоссе космонавтов 401, корпус 2. Телефон 206-98-88. 206-98-88.
5: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
6: Шинряд.ру.
5: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
6: Шинряд.ру.
5: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
7: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
5: Телефон 293-33-99.
6: Шинряд.ру. Шины рядом.
8: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-300-011.
9: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
11: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
12: Хотите стабильности и достойный заработок? Пермский завод «Машиностроитель» ждет маляров по металлу и станочников с опытом работы. Высокая заработная плата. Приходите. Город Пермь, Новозвягинская, 57, отдел кадров, кабинет 28. Телефон 262-65-61. 262-65-61.
13: Приглашаем на международный кинофестиваль «Лампа» в Перми. Вдохновляющее кино и звездные гости. С 9 по 11 октября. Кинотеатр «Синема 5 Аймол Эспланада». Улица Петропавловская, 73А. Программа на fest.lampa.film.
14: Организатор фестиваля – автономная некоммерческая организация «Международный центр социальных инноваций «Вектор дружбы» 6+. Вновь расскажу об обстановке на пермских дорогах. Загруженность оценивается по данным Яндекс.Карт к этой минуте на 7 баллов из 10. По-прежнему сложности сохраняются на улице Строителей. Там пробка больше, чем на полчаса от въезда в Пермь до западного обхода. На Соликамской потерять можно полчаса примерно от Первоубойного переулка до площади Восстания. Затор больше, чем на 15 минут на Камском мосту улицы Попова от Дворцов Революции до Луначарского. Затор примерно на 15 минут на мостовой от Ленинградской до площади Восстания.
15: Радио Альфа. 104.1 FM.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Карьера Вангелиса продолжалась 50 лет. За это время он официально выпустил 23 студийных альбома, около 12 альбомов саундтреков, более 26 сборников и около 40 синглов. Вангелис знаменит космической музыкой и саундтреками к фантастическим фильмам. Сегодня Вангелис. Его полное имя – Евангелос Одиссиас Папанасио. Его отца звали Одиссей. Вангелис начал сочинять в 4 года, но так и не выучил ноты. Для записи своей музыки он разработал собственную систему пиктограмм и иероглифов, которыми обозначал не только ноты, но и электронные эффекты и пресеты. До того, как стать сольным артистом мирового масштаба, Вангелис делил одну студию с другой будущей легендой Демисом Русосом. Они вместе играли в группе «Дитя Афродиты» и оставались близкими друзьями всю жизнь. В 1996 году Вангелис написал саундтрек к одному из фильмов «Подводная Одиссея» Жака Ива Кусто. Но тот после прослушивания отказался его использовать, сказав: «Никто не будет смотреть мой фильм, все будут слушать только твою музыку». Вангелис работал и с НАСА. Хоровая симфония «Майто Деа» стала официальным гимном миссии НАСА «Марс-Одиссей». Альбомы «Розетта» и «Джуна» на Юпитер были посвящены космическим аппаратам Европейского и Американского космических агентств. Вангелис, кстати, получал официальное предложение полететь на орбитальную станцию «Мир», но отказался. Главным инструментом в своей карьере Вангелис называл аналоговый синтезатор Yamaha CS-80, который считал лучшим в истории. Именно на нем создан саундтрек к фильму «Бегущий по лезвию». Именно он стал самым дорогим синтезатором в истории. Инструмент Вангелиса продали с аукциона за 550 тысяч долларов. Вангелис официально не имел постоянного адреса проживания. У него была недвижимость в Афинах у подножия Акрополя, но он не задерживался там дольше 2 недель. Вангелис не употреблял алкоголь, даже когда у него в молодости была своя рок-группа. Он считал, что алкоголь вредит творчеству. Точное число написанных Вангелисом произведений до сих пор неизвестно, так как большая часть его музыки осталась в его личных архивах. И что на первом месте? Помимо музыки, Вангелис профессионально занимался живописью. Его первая персональная выставка из 70 картин прошла в 2003 году в Испании. И до сих пор его работы можно увидеть во многих престижных галереях мира.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
0: Радио «Альфа».

0: Реклама. Мы не знаем, как вас зовут, где вы живете и когда заглянете к нам в офис, но мы знаем, что делает дом удобным. Продуманные квартиры, тишина, безопасный двор без машин и природа рядом. Орсо дом на Куфонина. Мы не знаем вас, но знаем, что делает дом своим.
1: Застройщик ОСЗ Орсо Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
6: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Посмотрим, где сейчас в Перми скопились самые крупные пробки. В целом, движение в городе по данным Яндекс.Карт загружено на 7 баллов из 10. Пробка почти на час на улице Строителей от въезда в Пермь до Западного обхода. Там скорость потока не превышает 4 км в час. Пробка на 25 минут на Огородниково и Мостовой от Кузнецкой до площади Восстания. Почти 20-минутный затор на Космонавта Леонова от Вторынка до шоссе Космонавтов. Минут 15 потерять можно на Ленина от 25 октября до Попова и на Соликамской от Печорской до площади Восстания.
11: Радио Альфа. 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая, 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В следующем году в России хотят повысить выплаты семьям с невысокими доходами. Об этом известием рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, единое пособие, связанные с ним, выплаты могут вырасти почти на 7%. Повышение затронет семьи с детьми до 17 лет, беременных женщин и родителей, которые получают выплату из маткапитала на ребенка до 3 лет. Тем, кто уже получает пособие, новые суммы пересчитают автоматически. Размер выплат будет зависеть от дохода семьи и прожиточного минимума в регионе. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 15 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. Правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков, с помощью которых компании смогут предоставлять транспортные и логистические услуги. Экспериментальный режим установят в 34 российских регионах, в том числе в Пермском крае. Действовать он будет 3 года. Все роверы должны иметь ширину не более 80 сантиметров, длину не более 110, весить не более 120 килограммов без учета груза и развивать скорость не более 25 километров в час. Компании, владеющие этими роботами, должны застраховать их на сумму не менее 500 000 каждый. Роботы будут ездить по велопешеходным дорожкам, прилегающим территориям, тротуарам и в жилых зонах. Нейрослоп стал лидером голосования за потенциальное слово года. Так называют низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом. За этот вариант проголосовали 18% участников опроса. Следом идут слова «нишевый», «red flag» и выражение «6-7». При этом почти четверть опрошенных признались, что без поиска не понимают ни одного из предложенных вариантов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень прогулка.

0: Радио Альфа, музыка, которую мы любим, а с одним из лучших в мире музыки мы проведем ближайший уикенд на Радио Альфа. В эти выходные легендарные песни Стинга будут звучать на 104.1 FM каждый час. Также послушаем все самое интересное из жизни Стинга для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Мы не знаем, кто первым займет двор. Дети с мячом, родители с колясками или любители посидеть на свежем воздухе. Но мы знаем, хороший двор нужен всем. Поэтому в Орсе доме на Куфонина появится двор «Играй-гуляй» с местом для игр, прогулок и спокойного отдыха. Орсе дом на Куфонина.
3: Застройщик ОСЗ Орса Групп. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация не является публичной офертой.
4: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные, влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на магистральную 12 и геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да. Да.
5: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Шинряд.ру. Удобный способ купить шины с доставкой.
10: Шинряд.ру.
9: Только проверенные бренды с проверенными ценами.
10: Шинряд.ру.
9: Склад-магазин шин с реальными остатками в Перми. Шаговая доступность от центра города. Удобная большая парковка.
11: Успевайте купить зимние шины от 3490 рублей.
9: Телефон 293-33-99.
10: Шинряд.ру. Шины рядом.
12: ИП Панькова Ольга Викторовна, ОГРН 312-590-405-301.
13: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
14: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
15: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
0: На радио Альфа информация о ситуации на пермских дорогах. Движение там плотное, по данным Яндекс.Карт. Заторы минут на 5-6 на Попова от Монастырской до Екатерининской, на Пушкина от Николая Островского до Компроса, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, а также на Петропавловской от Писанова до Барчининова, на Свиязева от Карьерной до шоссе Космонавтов, на Вильямса и Писарева от Гавинской до Карбышева и на Плеханова от Третьей Ключевой до шоссе Космонавтов.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Ребаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
2: На одну курицу весом где-то.
3: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО «Kamatravel». ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Последняя на сегодня дорожная сводка на радио «Альфа». Есть местами затруднения в Перми по данным Яндекс.Карт. На 4 балла в целом загружены дороги. На Космонавта Леонова от Карпинского до шоссе Космонавтов пробка больше, чем на 15 минут. Заторы минут на 7-8. На Промышленной от Верхней Мулинской до шоссе Космонавтов, на Попова от Монастырской до Екатерининской.
9: Радио Альфа 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 8 вечера. Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Сити Проект». Квартиры с отделкой в готовом доме притяжения. На Водопроводной 6А.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп поддержал идею частично смягчить санкции против России. Об этом сообщает «Атлантик» со ссылкой на источники. По данным издания, предложение несколько месяцев назад представил спецпосланник президента США Джон Коул. Оно предусматривает ослабление части экономических ограничений в обмен на освобождение ряда заключенных в России. «Атлантик» пишет, что такой шаг в дальнейшем может открыть возможности для сделок между двумя странами, в том числе в сфере нефти, топлива и редкоземельных ресурсов. При этом инициатива пока находится на стадии рассмотрения. Национальный календарь профилактических прививок планируют расширить со следующего года. Туда поэтапно хотят включить вакцинацию от менингококковой и папилломовирусной инфекции. В дальнейшем список также планируют дополнить прививками от ротавируса и ветряной оспы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав. По словам специалистов, все препараты, которые входят в национальный календарь, должны производиться в России. Ранее академик Геннадий Онищенко также отмечал, что вакцина от ВПЧ после включения в календарь может стать бесплатной. В Пермском крае дорожная эксплуатационная служба планирует перевести часть техники на газ. Сейчас данный вопрос находится в проработке, сообщили в краевом Минтрансе. В настоящее время парк ДЭС насчитывает 257 единиц спецтехники и легкового транспорта, а также 5 единиц прицепной техники с двигателем. Из общего числа техники 77% работает на дизельном топливе, почти вся остальная техника на бензине. На газомоторное топливо переведено пока только 2 единицы. Более половины опрошенных россиянок считают главным сексуальным качеством мужчины способность создавать ощущение безопасности и доверия. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на исследование. Еще около трети ценят харизму, остроумие и умение влиять на окружающих, а физическую силу назвали лишь 8%. При этом около половины женщин не готовы к интимной близости даже с привлекательным мужчиной, если между ними нет эмоциональной связи. 9 из 10 опрошенных заявили, что не станут вступать в близость с мужчиной, который не следит за гигиеной. В завершении выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама. В сданном доме притяжения от Pan City Group новоселье. Квартиры с полной отделкой. Заезжай и живи. Зеленый двор-парк с тематическими зонами отдыха. Стильный холл с детской игровой. Квартиры с продуманными планировками и просторная парковка у дома. Школа и детский сад в двух шагах. Запишитесь на просмотр. 207-1707. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект».
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, но без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Плюс 8 градусов ближайшей ночью, завтра днем до плюс 10.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора – бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
0: Радио «Альфа».

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным, возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 10.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: разбуди меня. Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Внесите здоровье в список важных дел. На чекапе в «Клинике Эксперт» пациенты проходят более 40 исследований, в том числе МРТ, УЗИ, анализы, приемы специалистов. Это позволяет исключить патологии в головном мозге, сосудах, позвоночнике, внутренних органах. После прохождения выдается подробное заключение и рекомендации. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений Анютины глазки.
1: Питомник растений Анютины глазки. Все растения для вашего сада в одном месте. Целый месяц скидки до 50%. Питомник растений Анютины глазки. Ждем вас по адресу: Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 10.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным, возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик, точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела тянут на себя почти все ваши ресурсы, будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше совершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
0: Радио Альфа.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 1 октября в четверг в Перми будет пасмурно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 8 градусов, завтра днем до плюс 10.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на «Радио Альфа».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: «Радио Альфа». Романтический вечер.

Наши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

кайфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио «Альфа».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Альфа».

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Музыка, которую мы любим. Радио Альфа.
1: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.